0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без перебора.

0: 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир». Так вкусно и так удобно.
2: Встречайте лето ярко! В магазинах «Башмак Плюс» новая коллекция летней обуви, модных очков, стильных сумок, кошельков и платков. Огромный выбор, самые низкие цены и модные новинки, которые вы не найдете больше нигде. Подарите себе стильное лето! Приходите уже сегодня! Подробности на сайте «Башмак МД».
3: Хотите получить скидку и подарок одновременно? Тогда спешите в Центр климата на акцию «Месяц подарков». До 12 июля делайте любую покупку со скидкой до 7% и участвуйте в ежедневных розыгрышах. Главный приз – инверторный кондиционер «Аэрвита девятка». Только в Центре климата. Звони 1440.
4: Эй, ты! Да-да, ты, выпускник! Ты уже решил, куда поступать? Поступай правильно! Хочешь освоить востребованную профессию, чтобы найти высокооплачиваемую работу, не уезжая из Приднестровья? Тогда тебе в Слободзейский политехнический техникум. Агромелиорация и механизация сельского хозяйства. Поварское и кондитерское дело. Сварщик. Защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и не только. Вся информация по телефону 0557 227772. Приходи в Слободзейский политех. Поступай правильно.
5: Агрофирме требуются люди на сбор черешни в селе Суклея. За справками обращайтесь по телефону 37-01-115 и 779-61-104.
6: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон — забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Террасполь «Трансгаз» Приднестровья приглашает на работу инженеров, операторов газовых и электрических станций, электромонтеров и слесарей. Стабильная зарплата, премии, соцпакет, обучение и жилищная программа. Работая в Приднестровье, строим будущее дома. Телефон в Террасполе 3-82-94.
2: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
5: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
4: Вот прям все-все в одном месте.
5: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
6: «Керамин» – одно место, одно решение.
7: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
8: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
9: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Террасполь, улица Шевченко, 66.
10: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

писать в Viber, пишите. +3 7 3 5 3 3 6 7 7. Это наш номер. Меня зовут Марианна Логинова, друзья. И знаете что? Я решила. Обычно мы как делаем погоду? Тирасполь, Каменка. А где

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Встречайте лето ярко! В магазинах «Башмак Плюс» новая коллекция летней обуви, модных очков, стильных сумок, кошельков и платков. Огромный выбор, самые низкие цены и модные новинки, которые вы не найдете больше нигде. Подарите себе стильное лето! Приходите уже сегодня! Подробности на сайте «Башмак МД».
4: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
5: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
6: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
5: Вот прям все-все в одном месте.
6: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
1: «Керамин» – одно место, одно решение.
7: Эй, ты! Да-да, ты, выпускник! Ты уже решил, куда поступать? Поступай правильно! Хочешь освоить востребованную профессию, чтобы найти высокооплачиваемую работу, не уезжая из Приднестровья? Тогда тебе в Слободзейский политехнический техникум. Агромелиорация и механизация сельского хозяйства. Поварское и кондитерское дело. Сварщик. Защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. Мастер по ремонту.

0: простое обслуживание автомобилей и не только. Вся информация по телефону 0557 22 77 2. Приходи в Слободейский политех. Поступай правильно.
1: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Тирасполе полдень, в эфире новости. Более 5500 болельщиков поддерживали «Шериф» с трибун стадиона. Первый матч Лиги Европы со словенским «Олимпиадом»

заканчивается. Эта неделя по-настоящему ударная, как поется в уже ставшей известной песенке «Ой, что не вечер, то футбол». И вот снова футбол вечером будет в Тирасполе на главной арене в это воскресенье в 20:00. Матч с громкой вывеской, громкой молдавской вывеской. «Шериф» против «Зимбру». Это игра третьего тура Суперлиги, которая вот уже началась. У «Шерифа» и у «Зимбру» одинаковое количество набранных очков и одинаковое

все-таки уйдет от арабских денег после этого чемпионата мира и напоследок на финише своей карьеры все-таки перейдет в какой-то клуб Грант и еще раз выиграет что-то значимое. Французы все-таки дожали марокканцев. Тот же Мбаппе роскошным ударом примерно с линии штрафной на 60-й минуте забил, как оказалось, потом победный мяч. Ну и спустя 6 минут Усман Дембеле поставил точку. Французы победили 2-0 и достаточно уверенно

0: масса. Техника 3 тонн. Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Жарко?
2: Накрыть стол, на котором будет лучшая в Багдаде халва. А мы можем купить тающий во рту десерт практически в любом магазине. Чем полезно лакомство и что интересного мы не знаем о восточном чуде, разберемся во всем по порядку.
3: Собираем улики.
2: Говорят, что этот десерт изобрели кулинары персидских царей, и дело было еще в 5 веке до нашей эры. Но рецепты халвы наверняка найдут когда-нибудь на клинописных глиняных табличках еще более давних времен. О глубочайшей древности блюда свидетельствует лингвистика. Во всех древнеперсидских и арабских диалектах корень слова «халва» означает «сладость». А вот на европейское побережье Средиземного моря из Центральной Азии халву принесли буквально на острие меча. Афиняне узнали об этом вкуснейшем десерте во время греко-персидских войн за 300 лет до нашей эры. С тех пор базовая рецептура классической сладости остается неизменной. Ее готовят из истолченных в маслянистую пасту обжаренных орехов или семян масличных растений и сахара или меда. Как восточная сладость появилась в России, достоверно неизвестно. Одни источники утверждают, что первое производство халвы наладил грек Кази. Его завод в Одессе выпускал 800 килограммов лакомства в год. Другие уверяют, что пальму первенства нужно отдать купцу Свиридову, рецептом экзотики с которым поделилась его жена Медея.
3: По показаниям свидетелей.
2: Лучшую в мире халву вручную изготавливают в Иране. Здесь со времен Персидской империи существует очень уважаемая профессия – кандалатчи. Это мастера приготовления халвы и некоторых других избранных сладостей. Настоящая иранская, она же персидская халва, производится на их кухнях исключительно вручную. Профессия эта наследственная. Каждый кандалатчи готовит халву по-своему и знает многие сотни ее рецептов. Большим поклонником халвы был 10-й султан Османской империи Сулейман. Сулейман Великолепный. Рядом со своим дворцом он построил дом халвы, где готовили больше 30 сортов изысканного лакомства. Остроумный насмешник и герой средневековых анекдотов всех стран Центральной Азии, веселый хаджа Насреддин, говорил, что одно лишь упоминание о халве не придает сладости. Но что бы там ни говорил уважаемый хаджа, лично мне кажется, что во рту при одной мысли о халве сладко все-таки становится. Вот вам простой эксперимент. Произнесите мысленно это сладкое слово «халва». Представьте ее восхитительный вкус и аромат. Хруст карамели, привкус орешков. Ну что, прямо захотелось, не так ли?
3: Подведем итоги.
2: В силу того, что восточное лакомство насыщено макро- и микроэлементами, его считают очень полезным продуктом. Помимо этого, в составе халвы имеется железо, кальций, магний, фосфор, которые оказывают положительное воздействие на самочувствие человека. Правда, есть проблема. Приготовить лакомство самостоятельно у вас вряд ли получится, но халву можно купить у проверенного продавца в специализированном магазине. Главное, проверьте, чтобы она была свежей. У залежалого продукта, как правило, неприятный затхлый вкус и цвет слишком темный. Если на вашем столе уже лежит халва, то самое время заварить крепкий чай и наслаждаться. Правда, знайте меру. Пары кусочков вполне достаточно, чтобы польза от угощения была и для тела, и для души. Вот и все. Но это только на сегодня. С вами была программа «Кулинарное досье» и я, ваш еженедельный гид по вкусностям София Шерсвит. Всего доброго и до встречи в эфире. А спонсор нашей программы – торговая марка «Вкусномир». Здесь вы найдете огромное разнообразие готовых блюд и полуфабрикатов. От легких завтраков и быстрых перекусов до сытных обедов и праздничных ужинов. «Вкусномир» помогает экономить время и дарит вкусные решения для любого случая без лишних хлопот. «Вкусномир» – всегда кстати!

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе час дня. Предприятия могут прекратить внешнеэкономическую деятельность, если Молдова ведет 1 августа дополнительные платежи. Часть производства и вовсе остановится, сообщил президенту накануне глава Минэкономразвития Сергей Оболонник. Приднестровье не раз предлагало Молдове взаимовыгодное сотрудничество, но отклика нет. А договоренность обсуждать все изменения, которые могут повлиять на экономику Приднестровья, не соблюдается Кишиневым. Ввод НДС для приднестровских предприятий с 1 августа молдавская сторона представила без какого-либо согласования, сообщил Оболонник. По мнению президента, проблема из-за того, что нет полноценных переговоров. Формат 5+2 не работает, и это создало условия, в которых Молдова навязывает свои решения. Попытки поставить Приднестровье на колени не увенчаются успехом. Мы привыкли выживать и работать в сложных условиях, сказал Вадим Красносельский. Приднестровье открыто к диалогу, если Молдова готова на практике решать вопросы в интересах людей, подчеркнул президент. А к другим новостям. С ничьей стартовал «Шериф» в Лиге Европы. Игра со словенским «Алюминием» окончилась со счетом 0-0. Ответный матч первой квалификации пройдет в Словении 16 июля. А сейчас на очереди у тираспольчан чемпионат Молдавии. В воскресенье «Шериф» примет кишиневский «Зимбру». Молдавская «Эль-Классика» начнется в 8 вечера. Бендерчанина задержали с мефедроном. Пакетик наркотика он прятал в резинке своих шорт. 30-летний мужчина признался, купил для себя. В его квартире оперативники нашли еще гашиш и устройство для курения. Идет проверка. Мужчине грозит штраф 21 тысяча рублей или тюрьма на срок до 3 лет, уточняет МВД. В ТикТоке набирает популярность видео.

0: О времени варки кукурузы. Раньше до готовности надо было ждать часа, а сейчас достаточно и 15 минут. Технолог консервного завода детского питания пояснил. Раньше у нас была в основном кукуруза кормовых сортов. Она и правда варилась около часа. Сейчас же сорта современные, гибридные, кукуруза мягкая и сочная. И готовится она быстрее. Дольше будет вариться только если початки перезрели или долго хранились после сбора. И о погоде. Плюс 22 в Тирасполе. Это были новости. Оставайтесь с нами.
1: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
2: У меня вчера родился сын.
3: Поздравить с днем матери.
4: Хочу передать привет, брат.
5: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
6: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений. ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
4: Открой красоту и богатство родного края с водой «Наш край» от Тираспольского хлебокомбината. Сканируй QR-код на бутылке и отправляйся в незабываемое путешествие по просторам родного края. В каждой капле польза и богатство наших краев. В каждом глотке любовь и освежающая прохлада. «Наш край» – уникальность и разнообразие в каждой бутылке.
5: Эй, ты! Да-да, ты, выпускник! Ты уже решил, куда поступать? Поступай правильно! Хочешь освоить востребованную профессию, чтобы найти высокооплачиваемую работу, не уезжая из Приднестровья? Тогда тебе в Слободзейский политехнический техникум. Агромелиорация и механизация сельского хозяйства. Поварское и кондитерское дело. Сварщик. Защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и не только. Вся информация по телефону 0557-22-77-2. Приходи в Слободзейский политех. Поступай правильно.
6: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
7: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.
8: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
9: Итак, друзья, программа по заявкам на радио Интер-ФМ. Пишите в наш Вайбер плюс 373-5336-177 его номер, а также в Инстаграм интер.фм. Там можно написать нам в директ. А если вы были сегодня на рынке, сегодня утром в 11:20 примерно, и снимали на телефон, как там выступали мои коллеги Вячеслав Мишин и Ольга Пшеничная, а также диджей, то отмечайте радио Интер-ФМ и закидывайте себе в сторис. Ну, а мы перепостим. Ну, а пока программа по заявкам. Ольга нам пишет: «Привет, ставите очень хорошие песни. Есть у меня один вопрос. У вас по студии случайно тигр не гуляет? Зовут его Янош. Ольга, мы вот посмотрели очень внимательно. В студии тигра мы не обнаружили, но вот песню, которую вы хотите послушать, это группа Survivor, как раз Eye of Tiger, послушаем с большим удовольствием». Также она пишет: «Всем прекрасного дня от Ольги и от Яноша. Ну, а мы слушаем группу Survivor и ждем ваши сообщения».

Эль Классика молдавского футбола снова в Тирасполе. 12 июля в 20:00 на главной арене спорткомплекса «Шериф» состоится самый яркий матч третьего тура чемпионата

Молдовы по футболу. «Шериф» против футбольного клуба «Зимбру». Зрелище, которое нужно видеть. Поддержи любимую команду с трибун. Вход на матч свободный. Допуск зрителей будет осуществляться на восточную и западную трибуну главной арены по приглашениям, выданным при входе на стадион в день матча.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирай.

0: Дайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Открой красоту и богатство родного края с водой «Наш край» от Тираспольского хлебокомбината. Сканируй QR-код на бутылке и отправляйся в незабываемое путешествие по просторам родного края. В каждой капле польза и богатство. Богатство наших краев. В каждом глотке – любовь и освежающая прохлада. Наш край. Уникальность и разнообразие в каждой бутылке.
2: Автосервис у Вадима напоминает. Не забудьте в этом году обслужить кондиционер вашего автомобиля. Город Бендеры. Центральный автосервис. Бокс номер 17. Телефон 37-844-99. Также обслуживаем автомобили с фреоном 1-2-3-4.
3: Хотите получить скидку и подарок одновременно? Тогда спешите в Центр климата на акцию «Месяц подарков». До 12 июля делайте любую покупку со скидкой до 7% и участвуйте в ежедневных розыгрышах. Главный приз – инверторный кондиционер «Аэрвита девятка». Только в Центре климата. Звони 1440.

0: Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Агрофирме требуются люди на сбор черешни в селе Суклея. За справками обращайтесь по телефону 37-01-115 и 779-61-104.
2: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Солнце – раз. Сириус – два. Полярная – три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.